Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Весна на радио Грозный.
1: 8:03, время в столице, друзья, с добрым и бодрым утром вас всех. У микрофона я, Фариза Саадаева, и сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. Всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. Впереди нас ждет все самое интересное, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на любимой и родной волне. Слушайте радио Грозное, и следующая композиция радует нас Мурат Байкаев. «Поезер Тайна» она называется. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
4: Потерял покой и сон?

0: Истовы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76. Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации Федерации.

федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары

0: со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
5: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
6: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Глазная клиника Орион. Диагностика экстракции. экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Лепос от концерна Черри. Выпускает примерно те же модели Черри, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. БАФ 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей, дизельная 4600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверит датчики парковки. Возможно,

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: В суд вызывают.
6: Наследство не можем поделить.
5: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу. Город Грозный. Улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
9: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
10: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Нонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожны.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является

0: порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: бәпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Я сел с галашек мансерг маршал до Керл Сати, а грозный радио та юглила гочтилу рубрику «Хоршути на дахо шуз кёрт алашо эрси дешнеш гочтин, ночи мата пхи пхи ко ко ле марте привет дош садаид». Са чекинги дедуш сатулам ху билгал вахкару цюн соугат тулерин. Таган гочта дез эрси дош ду жалаба цюн де са чекинги дали пхи пхи ко ко ле марте привет дош яздеш сабаид ше смс хамаш.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Камера.
1: 5-1-1.
2: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
3: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
2: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
3: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

4 радио да или утро новость чуть пара тай радио латин давар чан айн полезный рюк ай хан рюа рисковать дирдат айо ишегмел чу осиовачи вот бас итнатук.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Лепос от концерна Черри. Выпускает примерно те же модели Черри, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. БАФ 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей, дизельная 4600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверят датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромам правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:03, время в столице, друзья, на Радио Грозный стартовал всеми любимый и долгожданный час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал Радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а следующей композицией радует нас Мурат Дударов. «Ой, ночь иду», она называется.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, 11 часов и 23 минуты, время в столице. У нас продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Сейчас я перейду к зачитке ваших сообщений. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотелось бы передать большой салам маршал моей самой любимой тете Седе и пожелать ей хорошего дня. Ну что ж, отправляем ей большой салам маршал. Дебергете дохолцун. Далее. Дедекал масери сонда гарды калилу ордар саяхо мейш хэда нинчиденца. Хэда далдуку яхилхо. Амин аладал дэй калил далдуку яхил дал ирсия дойлцун шираш. В качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех наших именинников звучит следующая композиция.

Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозно. Я вновь продолжаю зачитывать ваши самые добрые и теплые сообщения в прямом эфире. Дедекхал Масери Сонда Гарде Калвул Ордер Мухаммад Винчу Денза Мухаммад Дал Ирсе Дойл Хашерыш. Амин Аллах Дал Дей Калвул Дал Дук Увахвул Дал Ирсе Дойл Цуншерыш. Следующее сообщение. Здравствуйте, радио Грозно. Передайте, пожалуйста, большой саламаршал моей маме. Она сейчас на работе. Передаю мне большой саламаршал Деберкате Дохалсон. И следующее сообщение. Здравствуйте. Отправляю большой саламаршал Руслан, он сейчас едет в Аргун. Прекрасное сообщение. Руслан, также отправляем большой саламаршал. Желаем хорошей дороги и счастливого пути. Ну, а следующие композиции радуют нас. Лиана Аздеева, «Ца Бьеватсо», она называется.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 11:39, время в столице. Друзья, у нас продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. И сейчас я вновь зачитываю ваши сообщения в прямом эфире. Дедикхал Масери Доксала Маршал, Дусахоми Вишик, Далдей Калволху Амин, Алла Далдей Калвол, Далдук Увахвол, Дал Ирсия Дойцун Шараш. Следующее сообщение. Дедикхал Ваймасери, особенно Сала Маршал, Дал Лордер, Убух Уночунга Гамаев, Илясик, Алла Далдук Увахвол, Хотхаца Абьевоцурик. Амин, Далдук Увахвол, Доксала Маршал, Дахай Двойцун, Деберкатия Доха. Следующее сообщение. Здравствуйте. Радио Грозный, передайте, пожалуйста, большой саламаршал Руслану и пожелайте ему хорошего дня. Руслану также отправляем большой саламаршал, деберкате доухыл, всего самого хорошего и доброго. Ну что ж, сообщений пока больше нет, и следующая композиция радует нас Диана Саламова. «Ах, Сухарджина» она называется.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:52, время в столице, друзья. И, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Сала Маршал де Лордер, Сейдж Коля, Адвиш, Хилбол, Юашка, Зарема, Зухра, Индира, Зулай, Мария, Тнашка, Юаша, Марха, Макка. Передаем им всем большой Сала Маршал, желаем хорошего дня. Далее. Зухра, Собусулбиш, Аладал, Хариск, Маш, Цент, Эдиар, Здойл. Мы тебя ждем и сильно любим. Прекрасное сообщение, друзья. Передаем ей также большой салам, маршал, и желаем скорейшего возвращения. Далее, мискете ашалу мариетек ду маршал, дох салам, маршал, дай твой тюнга. И следующее, последнее сообщение. Очень хочу передать привет Загре Рашатхановне. Очень хороший человек и, конечно же, хирург, косметолог высшей категории. Дай Аллах твоим рукам здоровья, любим, с уважением, Айша. Подписалась под таким вот сообщением. И мы, конечно же, передаем большой салам, маршал, желаем хорошего и продуктивного дня. На этом, к большому сожалению, час приветов я закрываю. Дорогие слушатели, с вами также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона вместе с вами была я, Фариза Саадаева. Мы обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь, оставайтесь на любимой и родной волне. Слушайте радио Грозный. Адикюлшу, марш айл.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. На встрече президент России выразил надежду на то, что жители республики в очередной раз поддержат Рамзана Кадырова на выборах главы республики в 2026 году. «Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас. Под вашим руководством многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — сказал глава государства. Также Владимир Путин высоко оценил участие чеченских подразделений в специальной военной операции, заявив: «Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции». По словам президента, бойцы из Чеченской республики сражаются достойно, проявляя мужество и героизм. «Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины. Мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину. Под вашим руководством в республике сделано многое. Она за последние годы кардинально поменялась». Также глава государства дал высокую оценку изменениям в Чеченской республике и личному вкладу главы региона в преображение республики. Он высказался также о демографии в ответ на высокую рождаемость, о решении кадровых задач в медицине, о понижении уровня безработицы. Путин отметил, что Рамзан Кадыров создает условия для врачей, чтобы они оставались и приезжали в Чеченскую республику из других регионов. В ответ на это глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах со стороны президента России Владимира Путина высокой честью и большой ответственностью. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам рабочей встречи с главой государства в Москве. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона, участие Чеченской республики в специальной военной операции, а также меры по ликвидации последствий недавних стихийных бедствий. Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за уделенное время и постоянное внимание.

к республике. Он отметил, что благодаря личной поддержке главы государства и системному подходу регион сохраняет устойчивую положительную динамику развития. Успешно реализуются государственные программы и национальные проекты. В полном объеме выполняются все социальные обязательства перед населением. В ходе своего рабочего визита в Москву глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайна. В центре внимания были приоритетные направления развития Чеченской Республики, стороны обсудили ход реализации текущих проектов, вопросы социальной сферы, а также дополнительные меры, направленные на укрепление экономического потенциала региона и создание новых возможностей для жителей. Глава Чеченской Республики также провел в Москве рабочую встречу с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Об этом он также сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития Чеченской Республики. Они затронули темы законодательной поддержки региональных инициатив и дальнейшего совершенствования социально-экономической политики. Помимо этого, в ходе рабочей командировки глава республики Рамзан Кадыров также встретился с первым заместителем председателем правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Особый акцент был отведен проектам, направленным на укрепление экономики Чеченской Республики и создание новых рабочих мест. В завершение диалога Рамзан Кадыров с Денисом Мантуровым подтвердили важность тесного взаимодействия между Чеченской Республикой и федеральным центром. Также в Москве он провел встречу с помощником президента России, секретарем Государственного совета Российской Федерации, героем России Алексеем Дюминым. Они обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона, а также наметили дополнительные меры по усилению взаимодействия между федеральным центром и региональными структурами. Минеральные воды прошел Кавказский инвестиционный форум. Это значимая площадка для обсуждения ключевых направлений социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, укрепления деловых связей и выработки новых инвестиционных решений. Форум традиционно объединяет представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, бизнеса и экспертного сообщества. Для Чеченской Республики форум традиционно прошел очень плодотворно. Результаты отражают устойчивую динамику развития региона, его инвестиционную привлекательность и последовательную работу по формированию благоприятной экономической среды. Особое внимание участников форума привлек стенд Чеченской Республики, на котором были представлены ключевые достижения последних лет. Стенд посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В ходе ознакомления с экспозицией он отметил уверенные темпы развития Чеченской Республики, подчеркнул положительную динамику в ряде ключевых отраслей и дал высокую оценку достигнутым результатам. «Мы очень признательны Михаилу Владимировичу за такую высокую оценку деятельности нашей команды», заявил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Здесь же состоялось пленарное заседание, в ходе которого председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов представил доклад о ходе ликвидации последствий недавних стихийных бедствий. Магомед Хожахмедович рассказал о принимаемых мерах, оперативности реагирования и восстановительных работах, проведенных в пострадавших районах. Финальным аккордом форума стало заключение соглашения между правительствами Чеченской Республики и Республики Северная Осетия Алания о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Все заключенные соглашения и полученные оценки формируют устойчивую основу для дальнейшего экономического развития и реализации новых масштабных проектов. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем добиться еще больших результатов, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Чеченской Республики Умаром Байхановым, на котором обсудил подготовку к предстоящему единому дню голосования, который запланирован на 20 сентября 2026 года. На территории республики одновременно пройдут несколько избирательных кампаний, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, выборы главы Чеченской Республики, выборы депутатов парламента республики, а также выборы
выборы депутатов представленных органов 15 муниципальных округов и города Грозного. В проведении выборов будут задействованы 20 территориальных и 534 участковых избирательных комиссии. Также при необходимости предусмотрено создание 10 временных избирательных участков. Кроме того, в регионе будет продолжена реализация проекта InformWeek, который предусматривает адресное информирование избирателей через подомовой обход с использованием мобильного приложения. Этот механизм позволяет довести до граждан всю необходимую информацию о выборах и уточнить данные в списках избирателей. Глава региона Рамзан Кадыров встретился с заместителем председателя правительства Чеченской республики, глава Чеченской республики. Комплексная поддержка также оказывается и через фонд «Защитники Отечества». Проведено сотни мероприятий, оказана помощь тысячам участников СВО и их родным. Особое внимание уделяется также ветеранам с инвалидностью. Глава республики подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей является безусловным приоритетом. Глава региона поручил усилить и дополнительно улучшить эту работу по всем направлениям. Сегодня многие искренне хотят помочь нашим бойцам, которые по первому зову встали на защиту Родины. Уверен, найдутся неравнодушные люди и меценаты, которые посчитают своим священным долгом внести вклад в это благое дело. Никого не оставим без внимания. Всем окажем необходимую поддержку и продолжим системную работу до полного решения всех возникающих вопросов, резюмировал руководитель региона. В торжественной обстановке открыли новое здание отделения Национального банка по Чеченской Республике, Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Это знаковое событие, которое символизирует новый этап развития финансовой системы региона и укрепления его экономической стабильности. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице ВКонтакте. По его словам, новое здание, построенное по последнему слову техники, отвечает самым высоким стандартам безопасности и функциональности, обеспечивая комфортные условия для работы сотрудников. Здесь есть конференц-зал, пищевой блок, тренажерный зал, кассовый узел. Имеются также ремонтные мастерские и гаражи для обслуживания спецтехники. В одном из залов расположился музей, в котором хранятся коллекции банкнот, ценных бумаг, различных монет и фотографий. В торжественной обстановке Рамзан Кадыров наградил почетными грамотами главы Чеченской Республики, управляющего отделением Национального банка по Чеченской Республике Тамерлана Вацуева и начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Евгения Эберенц. Также он вручил благодарственные письма заместителю председателя Центрального банка Российской Федерации Валерию Казарину и директору Департамента закупок Центрального банка Российской Федерации Марии Тимошенко. На этом все. Это были основные новости за эту неделю. У микрофона была я, Селима Хасбулатова.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
9: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». На этой неделе в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На встрече президент России выразил надежду на то, что жители республики в очередной раз поддержат Рамзана Кадырова на выборах главы республики в 2026 году. «Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас. Под вашим руководством многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — сказал глава государства. Также Владимир Путин высоко оценил участие чеченских подразделений в специальной военной операции, заявив: «Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции». По словам президента, бойцы из Чеченской республики сражаются достойно, проявляя мужество и героизм. «Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины. Мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину. Под вашим руководством в республике сделано многое. Она за последние годы кардинально поменялась». Также глава государства дал высокую оценку изменениям в Чеченской республике и личному вкладу главы регионов в преображение республики. Он высказался также о демографии в ответ на высокую рождаемость, о решении кадровых задач в медицине, о понижении уровня безработицы. Путин отметил, что Рамзан Кадыров создает условия для врачей, чтобы они оставались и приезжали в Чеченскую республику из других регионов. В ответ на это глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах со стороны президента России Владимира Путина высокой честью и большой ответственностью. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам рабочей встречи с главой государства в Москве. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона, участие Чеченской республики в специальной военной операции, а также меры по ликвидации последствий недавних стихийных бедствий. Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за уделенное время и постоянное внимание к республике. Он отметил, что благодаря личной поддержке главы государства и системному подходу регион сохраняет устойчивую положительную динамику развития. Успешно реализуются государственные программы и национальные проекты. В полном объеме выполняются все социальные обязательства перед населением. В ходе своего рабочего визита в Москву глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайна. В центре внимания были приоритетные направления развития Чеченской Республики. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, вопросы социальной сферы, а также дополнительные меры, направленные на укрепление экономического потенциала региона и создание новых возможностей для жителей. Глава Чеченской Республики также провел в Москве рабочую встречу с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Об этом он также сообщил в своем телеграм-канале. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия с федеральным центром, а также приоритетные направления развития Чеченской Республики. Они затронули темы законодательной поддержки региональных инициатив и дальнейшего совершенствования социально-экономической политики. Помимо этого, в ходе рабочей командировки глава республики Рамзан Кадыров также встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Особый акцент был отведен проектам, направленным на укрепление экономики Чеченской Республики и создание новых рабочих мест. В завершение диалога Рамзан Кадыров с Денисом Мантуровым подтвердили важность тесного взаимодействия между Чеченской Республикой и федеральным центром. Также в Москве он провел встречу с помощником президента России, секретарем Государственного совета Российской Федерации, героем России Алексеем Дюминым. Они обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона, а также наметили дополнительные меры по усилению взаимодействия между федеральным центром и региональными структурами. В городе Минеральные воды прошел Кавказский инвестиционный форум. Это значимая площадка для обсуждения ключевых направлений социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, укрепления деловых связей и выработки новых инвестиционных решений. Форум традиционно объединяет представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации.

Федерации бизнеса и экспертного сообщества. Для Чеченской Республики форум традиционно прошел очень плодотворно. Результаты отражают устойчивую динамику развития региона, его инвестиционную привлекательность и последовательную работу по формированию благоприятной экономической среды. Особое внимание участников форума привлек стенд Чеченской Республики, на котором были представлены ключевые достижения последних лет. Стенд посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В ходе ознакомления с экспозицией он отметил уверенные темпы развития Чеченской Республики, подчеркнул положительную динамику в ряде ключевых отраслей и дал высокую оценку достигнутым результатам. «Мы очень признательны Михаилу Владимировичу за такую высокую оценку деятельности нашей команды», заявил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Здесь же состоялось пленарное заседание, в ходе которого председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов представил доклад о ходе ликвидации последствий недавних стихийных бедствий. Магомед Хожахмедович рассказал о принимаемых мерах, оперативности реагирования и восстановительных работах, проведенных в пострадавших районах. Финальным аккордом форума стал

Алания о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Все заключенные соглашения и полученные оценки формируют устойчивую основу для дальнейшего экономического развития и реализации новых масштабных проектов. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем добиться еще больших результатов, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Чеченской Республики Умаром Байхановым, на котором обсудил подготовку к предстоящему единому дню голосования, который запланирован на 20 сентября 2026 года. На территории республики одновременно пройдут несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, выборы главы Чеченской Республики, выборы депутатов парламента республики, а также выборы депутатов представленных органов 15 муниципальных округов и города Грозного. В проведении выборов будут задействованы 20 территориальных и 534 участковых избирательных комиссии. Также при необходимости предусмотрено создание 10 временных избирательных участков. Кроме того, в регионе будет продолжена реализация проекта Inform Week, который предусматривает адресное информирование избирателей через подомовой обход с использованием мобильного приложения. Этот механизм позволяет довести до граждан всю необходимую информацию о выборах и уточнить данные в списках избирателей. Глава региона Рамзан Кадыров встретился с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Стороны обсудили ход работы по линии социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а также дальнейшие задачи в этом направлении. Ахмед Дудаев доложил о деятельности межведомственной комиссии, которая на постоянной основе занимается решением проблемных вопросов наших бойцов и их близких. Существенную роль в поддержке играет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Общий объем помощи, оказанный семьям участников СВО из Чеченской Республики, превысил 3 миллиарда рублей. Фонд обеспечил жильем 60 семей, включая семьи погибших и пропавших без вести. Эта работа имеет огромное значение и приносит реальную помощь людям, отметил глава Чеченской Республики. Комплексная поддержка также оказывается и через фонд «Защитники Отечества». Проведено сотни мероприятий, оказана помощь тысячам участников СВО и их родным. Особое внимание уделяется также ветеранам с инвалидностью. Глава республики подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей является безусловным приоритетом. Глава региона поручил усилить и дополнительно улучшить эту работу по всем направлениям. Сегодня многие искренне хотят помочь нашим бойцам, которые по первому зову встали на защиту Родины. Уверен, найдутся неравнодушные люди и меценаты, которые посчитают своим священным долгом внести вклад в это благое дело. Никого не оставим без внимания. Всем окажем необходимую поддержку и продолжим системную работу до полного решения всех возникающих вопросов, резюмировал руководитель региона. В торжественной обстановке открыли новое здание отделения Национального банка по Чеченской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Это знаковое событие, которое символизирует новый этап развития финансовой системы региона и укрепления его экономической стабильности. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице ВКонтакте. По его словам, новое здание, построенное по последнему слову техники, отвечает самым высоким стандартам безопасности и функциональности, обеспечивая комфортные условия для работы сотрудников. Здесь есть конференц-зал, пищевой блок, тренажерный зал, кассовый узел. Имеются также ремонтные мастерские и гаражи для обслуживания спецтехники. В одном из залов расположился музей, в котором хранятся коллекции банкнот, ценных бумаг, различных монет и фотографий. В торжественной обстановке Рамзан Кадыров наградил почетными грамотами главы Чеченской Республики, управляющего отделением Национального банка по Чеченской Республике Тамерлана Вацуева и начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Евгения Эберенц. Также он вручил благодарственные письма заместителю председателя Центрального банка Российской Федерации Валерию Казарину и директору Департамента закупок Центрального банка Российской Федерации Марии Тимошенко. На этом все. Это были основные новости за эту неделю. У микрофона была я, Селима Хасбулатова.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8

0: 8-928-003-22-66. 8-928-003-22-66.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была новинка от Элины Муртазовой. «Твое сердце» называлась данная композиция. Напоминаю, что у нас эфир продолжается на часах 14.35, и через полчаса мы с вами откроем час приветов на радио «Грозный». Поэтому не переключайтесь и не забывайте о том, что в часе приветов, который у нас откроется в 3 и продлится до 4, вы помимо приветов сможете также еще и заказать любимую композицию. Кстати, если уже воспользуетесь сервисным номером 5544 с кодовым словом «Соло», набирайте в смс-сообщение номер 5544. Далее переходите в СМС, пишите большими латинскими буквами слово «соло», пробел, далее пишите имя исполнителя, название песни и отправляйте. Вам придет встречный СМС. На это встречный СМС нужно будет ответить единичкой, и ваш заказ будет принят. Вот, поэтому если есть для кого заказать, обязательно заказывайте. Ну и небольшой анонс. Напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома. Берегите себя и своих родных и близких. Тем, кто в дороге, передаю теплый салам маршал, желаю хорошей дороги, да, мокшмяш, такая, что элшу, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Tenet Plus — это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepus от концерна Chery. Выпускает примерно те же модели Chery, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. BAV 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей, дизельная 4600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверят датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

Это был Хусейн Исраилов с композицией «Йола». А на часах у нас 15.04 и стартовал час приветов на радио Грозный. Напоминаю о наших правилах. Все ваши текстовые сообщения вы уже можете отправить на наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас я выгрузила специальный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым вы должны передавать свои приветы. Для тех, у кого нет социальных сетей, также напоминаю, что доступен наш короткий сервисный номер. Это 5544, кодовое слово «Соло». И о том, что помимо ваших приветах, вы сегодня можете заказать любимую композицию до конца этого часа, поэтому обязательно воспользуйтесь и передавайте свои приветы родным и близким. И такой небольшой анонс. У нас в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просьба пока воздержаться от поездок в горы. Если вы эти выходные планировали куда-то отправиться, пока воздержитесь от этих поездок. Вот. Оставайтесь дома, проводите выходные дома, в кругу своих родных и близких, и все у вас будет хорошо. А также гостям нашей столицы, пользуясь случаем, передаю огромный салам маршал. Вот вчера буквально видела на бульваре Сымбаева, были гости из Дербента, очень приятная женщина, подошла, спрашивала, где можно вкусно поесть. Я сказала, что вкусно поесть можно в любом заведении, заходите, вот, не пожалеете. Огромный им салам маршал и желаю хорошего отдыха. Нас, кстати, тоже туда приглашали, вот. Обязательно, когда с погодой все наладится, поедем, приедем и посмотрим. А также передаю огромный салам маршал, знаете, самому красивому мальчику в этой республике. Ну, это, конечно, московский гость Муська. Он сейчас сидит на кухне, ест мамин плов, слушает радио Грозный и говорит: «Мими, передай мне привет. Муська, огромный тебе привет. Приятного тебе аппетита. Озю и кхыла. Не выключай радио, пока я не приеду домой. Слушай радио, приятного тебе аппетита». И хорошая песня звучит специально для тебя от Малики Кавраевой, чтобы ты потанцевал после того, как поешь плов.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, для Муськи крутого прозвучала композиция, данная от Малики Кавраевой, «The Good Werner Herz» называлась она. Час приветов у нас, конечно же, продолжается, а продолжается он в защитке ваших новых текстовых сообщений. Просят передать огромный салам Машал самой красивой девушке, которая проживает в Питере. Зовут ее Хадижа, пишет нам Асламбек. Хадижа, желаю тебе хорошего рабочего дня и весеннего настроения. Оставайся всегда такой же замечательной, пишет он. Девушке мы тоже передаем огромный салам Машал, и вам, Асламбек, в том числе. Желаем хорошего дня, отличного настроения, а ей короткого рабочего дня, потому что все-таки сегодня многие отдыхают. Так, далее просят передать брату Исмаилу, который сейчас в дороге, хорошие дороги, под этим сообщением у нас не подписались. И есть также поздравления, заказную песню еще попросили. Абонент 5574 пишет нам следующее. Хочу поздравить своего дорогого брата, руководителя, представителя главы Чеченской Республики ВРТ Кагарбекова Али Исаевича, с днем его рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, кавказского долголетия, удачи во всем. Эйли далдуква хойлху дайла эхта булка. С уважением, твой брат Магомед подписался. Конечно же, весь коллектив радиостанции Грозный тоже его поздравляет. Желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. И в качестве музыкального подарка для него свою композицию исполнит Шарпуди Исмаилов.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные багги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.
9: Ну что же, это был очередной рекламный блок на радио Грозный. Напоминаю, что у нас стартовал и продолжается час приветов, который продлится до 4, поэтому не упустите возможность, вспоминайте всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, и также радуйте просто так, без повода, не привязывая, передавая.

давайте свои приветы. Так, Гюмсер Партизанский, Урмер, Дурсаев, Рамзани, Гмярз, Маршал, Ду, Ларамца, Махэл, Байден, Хамбу, Ишчирюр, Тар, Куайтхолду, Умер, Идрисова, Салматуга, Маршал, Дало, Ларамца, Комета, Элбайтен, Хамбу. Ваши приветы мы передали. Далее, передаю привет моей любимой маме Мусаевой Мадине, проживающей в селе Биное. Хочу сказать, что очень люблю тебя. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Мы тобой очень дорожим, вот, и очень любим. Написали нам, ну и специально для вашей мамы, и для всех мам, всех сестер, женщин в целом, которые слушают радио Грозный, прозвучит очень красивая композиция от Ильяса Ибиева в качестве музыкального подарка.

Нох Чезуда, композиция от Ильясы Бейбы для всех прекрасных женщин прозвучала. Час приветов у нас продолжается. И что нам тут написали? Просят передать огромный саламашал братьям Мохаммаду и Руслану, которые кушают манты, написали. Желают им приятного аппетита. Это пишет абонент 1493. Мы тоже желаем приятного аппетита, Озию Кыл, и спасибо за то, что умудряетесь параллельно слушать радио Грозный. А далее просят поздравить Ларису, которая проживает в Малых Атагах, с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 14 лет, поздравляют ее все родные и близкие, мама, бабушка, папа, братья, сестры и также все родные Джабраиловы. Мы ее тоже поздравляем и желаем ей долгих и счастливых лет жизни. Также просят передать привет Марят и Мадине, которые не хотят ехать в Грозный, но писали нам. Девочки, собирайтесь, мы вас ждем. Под этим сообщением у нас тоже не подписались, к сожалению. И вот я решила, знаете, у нас до конца часа приветов еще очень много времени, целых 40 минут остается. Решила провернуть такую рубрику, которую я провожу стабильно каждое утро, когда бываю в паре с Сулейманом Абдулкудусовым. Называется она «Что звучит в ваших наушниках, когда вы находитесь либо за рулем, либо едете там на работу, или в приемниках, можно сказать. Что вы чаще всего слушаете? Какие композиции звучат у вас в машине, у вас в наушниках? Что вам поднимает настроение? Пишите на наш телеграм-канал. Возможно, буду что-то брать из того, что увижу, если это, конечно, наша национальная песня, наши чеченские исполнители. Вот, поэтому у вас есть уникальная возможность написать о любимой композиции. Я сейчас тоже решила поделиться одной из своих любимых композиций. Это мужская хоровая капелла «Илли», «Уже Башлам» называется песня. Очень часто можно ее услышать в моих наушниках, когда я либо еду на работу, либо еду с работы. Очень люблю наши старые чеченские песни. И решила специально для вас поставить, чтобы вы послушали, заценили и дали свою оценку в нашем чате в телеграм-канале. Пишите.

0: приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, час приветов у нас продолжается, и тут поступили новые текстовые. Добрый день, Деберкати Дурыл, Диконстукиехил, Маршиогл. Хочу передать привет моим ученицам Марьям и Айше, которые сидят и учатся вязать. Пишет с уважением наша постоянная слушательница Гуля. Мы девочкам передаем огромный саламаш. И напишите, чем они учатся вязать, крючком или все-таки спицами. Вот я умею вязать крючком. Это было очень давно, нас учили в школе, вот поэтому, девочки, вам огромный салам маршал, легкой работы и хорошего дня. Так, далее, добрый вечер, уважаемое радио. Я бы очень хотела, чтобы часто звучали песни Рани и Увейса, также Вальда Гадаева, очень часто слушаю песни группы Рани. Вот, та песня, о которой вы просите, Айшат, у нас ее, к сожалению, нет, я сейчас проверила нашу папку, ее пока что нет, но вы обязательно ждите. Песня Вальда Гадаева у нас звучала ранее, это была песня «Вогусо», и, кстати, очень часто можно услышать песни Валида на радио Грозный. Когда готовлю или убираюсь дома, всегда включаю любимое радио, всегда жду, что прозвучат эти песни. Да, а вы дождетесь, поэтому не выключайте, продолжайте слушать, и легкой вам уборки. Ну, а прямо сейчас так, ага, знаете кто? Появляется у нас в чате Сирла Седа. Очень красивая девушка, наша постоянная слушательница, бизнес-вумен. Вот, вы ее все знаете, Сед, тебе огромный сломашил, ты 100% в дороге, либо на работу едешь, либо с работы едешь, но я на 1000% уверена, что то, что ты сейчас делаешь, это связано с работой, и поэтому желаю тебе легкой работы, да, это был хамасу дикчумать, а дикю аю, эздю аю, дук ещу, вот, поэтому жди, радио не выключай. Если с тобой кто-то сидит в машине, девочки, вам тоже огромный сломашил и хорошие дороги, да, мукшмяш такая, что а пока давайте послушаем хорошую композицию от Айшат Махмедпурзаевой.

Да простит меня Ренат Каримов за то, что я перебила его композицию. У нас впереди ожидается небольшой рекламный блок. Поступило 2 текстовых сообщения. Обязательно их сейчас быстренько зачитаю. И далее вы ее дослушаете и перейдем на рекламу. Хочу передать привет моему дорогому брату Адамову Аюбу, который сейчас находится за рулем. Вот такое вот сообщение мы получили. Мы ему тоже передаем огромный салам машал, вам в том числе, и желаем вам хорошей дороги. Далее у нас также есть заказ. Наша постоянная слушательница Мадина написала на сервисный номер: прохладный майский привет Милане и родному радио. Мадин, тебе тоже привет от нас, хорошего дня. А если можно, сердцу родной город от Марьям Ташаевой. Не можно, а нужно, я ее уже подгрузила, сразу после рекламного блока ты услышишь свою композицию, поэтому жди.

0: реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самое

0: вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Амелду, Грознер.
6: Амелду, Грознер.
5: Говорит Грозный.

Это был заказ нашей постоянной слушательницы Мадины. Специально для нее песня прозвучала от Марьям Ташаевой. На часах 15:53 пора завершать час приветов на Радио Грозный. Буду это делать за счетки ваших последних текстовых сообщений. Леди Кылхоми, Радио Грозный. Лярк, Доксала, Машал, Дел. Очень хороший ресторан. Нам нельзя называть. Скрытая реклама, сами знаете. Поварам этого замечательного ресторана. Девочки, вы самые лучшие, пишет нам девушка под ником Амина. Мы тоже им передаем огромный салам, Машал. Вот. И немножко вам завидуем, потому что вы вкусно сейчас, наверное, сидите и кушаете. Дебертки Дурыл, и хорошего вам настроения, девочки. Так, приветствую Милана и Мадина. Ага, Адлан Шалинский пишет, Мадина. Так, Мадина, наверное, была сегодня... Нет, не была, сегодня утром была Фариза. Так, желаю вам завтра спокойного воскресного выходного дня. С понедельника прекрасная майская неделя. То есть получку получите, пишет он. Мы ее уже получили и потратили, Адлан. Далее будете отдыхать 3 дня с 9 по 11 мая включительно. Вот, очень надеюсь на то, что все, что ты нам тут напрогнозировала, оно сбудется, особенно вот включительно, да, с 9 по 11. Вот, ребятки, Дулыл Адлан, хорошего дня тебе, хорошего настроения и спасибо огромное за такие пожелания. Мы тебе тоже желаем хороших выходных дней. А на этом все, больше новых текстовых нет, поэтому завершая час приветов, мне хочется передать свои личные приветы. Конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Шунмасана, Дересхал, мама моя какую-то голосовую на 33 секунды скинула. Мам, я не могу ее включить, ты, наверное, слушаешь радио, просишь передать привет Муське, передать привет Бунчику, Маке, всем им огромный салам, Машал, и тебе, и папе, и Мухаммаду, и Марте. Всем вам привет. Вот, и спасибо, что вы слушаете. Также коллегам передать огромный салам, Машал, пожелать им хороших выходных. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Всем жителям чудесного селения Старые Таги, всем жителям нашего прекрасного города Грозный. И, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый-самый-самый большой и самый теплый салам, Машал. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну и отдельный салам, Машал, моей тете тоже, которая проживает в Старых Атагах, это Тайоко Юлди, еще и Йоктец, Токсала, Машал, Хюга, Ду, ребятки, Дурыл, хороших тебе выходных. Вот, и давайте сейчас послушаем хорошую песню от Мансура Махмедмурзиева, Асхюлюхарю, называется она, и звучит для всех тех, кто слушает радио Грозное. А час приветов у нас подошел к концу.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж».

0: город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Ну что же, это был очередной рекламный блок на радио «Грозный». На часах у нас 16:49. Мое рабочее время подошло к концу. Сегодня, возможно, вечернее время вас будет радовать Сулейман Абдулкудусов. Я еще не знаю, кто, но мы обязательно дождемся и узнаем. Всем вам желаю хорошего вечера, хороших выходных. Вот, чтобы вы хорошо отдохнули. Ну и напоминаю, что с 12 часов до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. И услышимся мы с вами уже далмуа. В понедельник, Масири, адикю.

Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс — это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepas от концерна Cherry. Выпускает примерно те же модели Cherry, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. BAV 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей – Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Atlas. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверит датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: праздник. Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не верь?

0: 5560. 8-928-359-6060. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
2: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
1: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
2: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки.

0: «Чеченстройэкспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В «Барт Премиум» уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. «Барт Премиум» – лучшее для вас.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев».

0: Большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки «Юрискон» поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. «Юрискон» – заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая. Шоу каскадеров для всей семьи. На стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу каскадеров». 0+.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди! В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя! Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
6: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев».

0: успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:24, время в столице, в эфире у нас песня в исполнении Майрбека Хайдарова, у микрофона Сулеймана Абдулкудусов, а в целом на волне у нас час приветов, где вы можете, конечно же, в очередной раз порадовать своих близких и родных, если на то есть у вас желание, как скажем. Ну а для тех, кто не знает, расскажу, все-таки надо отправить смс-сообщение на короткий номер 5544, где кодовое слово «соло» — это номер мобильного сервиса у нас, и вы, соответственно, пишете не в каком-то приложении, а именно в сообщениях, это сообщение, сообщениях, это сообщ...

что она у нас должна быть, а у нас только самые подобранные, самые проверенные песни. Так вот, и есть у нас в телеграм-канале радиостанции «Грозный» свой телеграм-канал, «Радио Грозно» называется он, и есть публикация, которая поможет нам взаимодействовать. Ну, а также напомню всем нашим жителям Северного Кавказа, что на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ну что ж, наш час приветов в самом разгаре. Вначале напомню, что на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну а в часе приветов и поздравлений у нас есть хорошее сообщение. Выражаем искреннюю благодарность тренеру Шамилю за профессионализм, мудрость и вклад в наше развитие. Особое спасибо коллективу и руководству тренажерного зала имени Бувайсара Сайтива. Благодаря вашему вниманию к спортивной базе и уважению к традициям, этот зал стал настоящей кузницей чемпионов. Спасибо за то, что храните имя великого борца и прививаете любовь к спорту. С уважением подписывайтесь.

юмором, а может быть, действительно там тяжелые тренировки были, и ребята действительно выжили. Ну что ж, мы вам поздравляем, во-первых, с тем, что вы имеете возможность ходить вот этот легендарный спортзал, и что у вас прекрасные наставники, Шумасередал Эхтубойлака.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и службы. 29 64 66.

0: И напоследок.
1: Ну что ж, дорогие друзья, первый час приветов текущего вечера завершился. Второй начнется в 21.00. Не пропустите его хотя бы. Ну а в этом часе мне есть что сказать. Во-первых, во-вторых, в очередной раз напомню, что на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики работает режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Друзья, берегите себя, ну и слушайте радио Грозный на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 09 95.

0: Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Лепос от концерна Черри. Выпускает примерно те же модели Черри, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. БАФ 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей «Танк 300» или «Джитур Т2». Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверят датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.

21 час и 27 минут. Время в столице. Продолжается эфир на радио Грозный, где у нас давно стартовал час приветов. И здесь у нас есть слушательница, которая понимает, что к чему, что касается наших интерактивов. Это Мадина. Пишет она: с добрым вечером, нас всех поздравляет, наверное, да, или желает этого. Ну и очередной прекрасный светлый эфир на радио Грозный тоже отмечено было. Хотелось бы еще поздравить с прошедшим днем рождения замечательного Адлана из Ше и пожелать много веселых дней в жизни, здоровья, крепкого благополучия и исполнения всех желаний. По всей видимости, речь идет об Адлане из Шали. Ну, в общем, с прошедшим днем рождения и я хочу его поздравить. Ну и Адлан, если успеет появиться до конца этого часа, обещает, пообещает нам, что завтра будет посещать футбольный матч. Ну, а на самом деле мы не знаем, бывал он там или нет. В любом случае, желаем исполнения всех заветных мечтаний, Адлан.

Ну что ж, двигаемся дальше. Следующая порция с телеграмма. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Хочу передать салам маршал Алому и Лейле. Я вас очень люблю. Живите очень долго. Сих-сиха шейга юкш. Со, пишет она. Ну, в общем, гостеприимные получились у нас Алам и Лейла. Добрый вечер, и вам того же. Хочу пожелать всем счастливой жизни. Лагучи подписывается. Доброго вечера от нас, Лариса. Бюсли Кахыл, хотелось бы передать огромный салам маршал всем своим родным из села Кулары Машевым. Люблю вас всех от души. Маршал Душуга Германия. Ха. И что маршал Далля Ардара Мосу Нохчучуга Аллаха Аллаш Дяшель Елдуэлшу Мосу Да Имна Духдиеш Духшу Да Имдакчуаюк Сахоми Нохчичу Алязина, Макалова Зулихана, маршал Духвега Хавагара Машева.

Это был, конечно же, Илья Сибиев. Далее у нас песня в исполнении Айны Исаевой прозвучит. Правда сказать, надо проговорить, что эту песню мы знаем в исполнении, конечно же, всеми любимого Исмаила Мусхабова. «Гали Урамаш» называется. И перед этим короткое сообщение. Аллах ир саламаш алхулла, хавам хюга дудок саламаш алнух чучура. Любим тебя, очень ждем. С уважением, подписалась Зулихан.

Прекрасная песня прозвучала на волне 105.4 FM, а мы двигаемся дальше. Дейлрейс Хилхон Сулейман пишет мне. Дейлрейс Хилхона Султани Мухаммад Эмине Саламашал Даларна. Дейлрейс Хилхона Дал Могуш Мяшлил Дойлшу. Дейлрейс Хилхона Шухин Дол Дейна Нейна Бюздей Алайох Ил Масери. От Султана, говорят, такое сообщение. Дейлрейс Вейн Масарна Хулила Хазхити Асхаз Тидамбарна Сейгар Саламашал Даларна. Сухуал Гайчвара Он Эльча Истахаз Гверги Дейлрейс Хилхона Алхушал Тагаши Шешери мял дела хайл сауди алгби. Цехул иш тачар тидам бочдут и хум сусент и дал дешоне эльче. Вака хирук дад ал мегар дош хирук асултан эле. Рагиро илли хонлар гачвар сада дайутун садулайвер ларис да олша. Дигник да гачу хил хугил тун ахуардат ашиашиас сада дадутия я жимста гутия. Тахкашу не адекил дал эхто бойла.

Продолжается эфир на радио Грозный. Есть у нас чуть меньше 7 минут для того, чтобы поздравить ваших и оставшихся близких и родных. Здесь на очереди у нас вот такой хороший человек. Добрый вечер, и вам того же. Хочу поздравить с днем рождения своего дорогого брата, руководителя представительства главы Чеченской Республики в Республике Татарстан Кагарбекова Али Исаевича. Желаю тебе крепкого здоровья, кавказского долголетия и всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями, твой брат Магомед. Подписывается. Ну а мы от себя делаем подарок в виде песни «Мужская дружба как скала» в исполнении Шарпуди Исмаилова.

Ну что ж, приветствую вас на радио уже в следующем музыкальном часе, 22.00 у нас. Одно сообщение из все-таки нашего часа приветов зачитаю. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Хочу передать саламашел Мадине, которая с детьми едет домой. Дала, няту бойл элязина, амин, няту хэл мазсери, дала, ирси да дойлшо. Ну а на этом я точно с вами прощаюсь до следующего вечернего моего эфира. Адика вилшум, мяша ойл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. В эфире «Политика изнутри». В нашей сегодняшней записи в качестве гостя мой коллега, ведущий Чеченского радио, Руслан Загаев, человек, который работе на радио посвятил не один год своей весьма активной жизни.
2: Сердикул.
1: Человек, который, в прямом смысле является, наверное, фанатом своей работы. Руслан, в перечне знаменательных дат, в календаре знаменательных дат по Чеченской Республике 2 мая 1928 года значится как день первого эфира чеченского радио. Как выяснилось позже, по этой дате есть некоторые значения, но тем не менее мы решили сосредоточить свое внимание именно на этой дате. Если можно, Руслан, основные этапы становления чеченского радио.
2: Муса, да и Ресул, что пригласил меня на этот эфир. Мне приятно осознавать, что меня как минимум позиционирует человека, который немного разбирается в радио. Я человек, на самом деле, случайный. По крайней мере, судьба сложилась так, что я очень случайным образом оказался на радио. Было это еще в 2004 году. В мае 2004 года я должен был выйти на работу. И, наверное, как пелось в старой песне, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но какой-то период становления, наверное, уже в современной истории чеченского радиовещания, по крайней мере, в лице радиостанции Грозной, смогу поведать. Я как раз таки в самом начале, когда мы с тобой говорили о календарной дате, по этой теме записывал с ныне покойным Далгиаштойцуна, легендарным Адизом Кусаевым, интервью, связанное как раз таки с зарождением чеченского радиовещания. И как раз он тогда мне поведал вот эти разночтения в датах, что, учитывая тот факт, что это было становление власти советов, различного рода ударный труд, потом, который уже позиционировался, наверное, как пятилетки, и создавалась чеченская радиостанция, вообще радиовещательная сеть, то так получилось, что за 2 недели вперед наши уложились, когда должно было это произойти к майским праздникам, тут ребята справились чуть раньше, и если мне не изменяет память, вообще первый, технический, скажем так, эфир уже был, получается, 17 апреля 28 года. Но правопреемником «Справедливости ради» вообще считается «Радио Войнах». Того радио, то есть сам по себе формат. Я человек, который в начале 2000-х оказался здесь, для меня это был совершенно новый мир, и отчасти, будучи молодым человеком на тот момент, я, по крайней мере, для себя считал, что на нас какая-то очень большая миссия возложена, потому что восстанавливающийся Грозный, нет социальных сетей, и практически единственным на тот момент источником какой-то информации, в масштабах республики, является эта радиостанция, наверное. А потом уже все-таки время показало, что, наверное, это стало какой-то частью моей жизни. Есть такой очень популярный отрывок из фильма «Пираты Карибского моря». Там как раз таки говорит один из героев, что часть корабля, часть команды. То есть как-то влившись уже в этот коллектив, так получилось, что уже работаю более 20 лет.
1: Да, действительно, весьма сложный период, когда вы начинали, конечно. И что касается 28-го года, хотел бы так несколько уточнить, что это время, когда особенно сельское население, практически поголовно, неграмотное, как мы понимаем, дотелевизионное время. И радио является даже там, где оно было, наверное, единственным источником официальной информации. Тяжелые периоды в нашей жизни, как, например, вынужденное выселение народа, насильственное выселение народа в далеком Казахстане, когда впервые по радио зазвучала чеченская речь, это, было нечто сродни, кислородному баллону для задыхающегося человека, Примерно такая же, ситуация была в тот период, когда вы начинали свою работу на радио. Весьма непростой период.
2: Есть один из эпизодов, как раз-таки говоря, исторической справки, Муса. Я помню, когда моя бабушка покойная, она рассказывала о том, что будучи, как раз они были в Киргизии, то есть находились во время. И она рассказывала, что у них в центре села был столб, там висели эти динамики, динамики, через которых шла какая-то радиотрансляция. Ну и те мужчины, естественно, собирались там, видимо, к периоду, когда идет какая-то информационная, там, ну, выпуск новостей, возможно. И вот эта легендарная фраза вернувшихся мужчин домой, которая звучала таким образом: «Ой, самоцдовает Бо». Сама отсылка была, тот пошел к радио, к радиорупору, послушал новости и так далее, и принес хорошую новость или нет. Мне было настолько приятно, вот, когда уже в будущее своей профессиональной деятельности познакомиться. Вот я считаю их реально легендами радиовещания. Их, к сожалению, двух, по крайней мере, точно уже нет в живых. Это и наш директор радиостанции Ахмет Гайтукаев, да, Алгия Штойлцин, это был наш директор, вот такой один из первых дикторов.
1: Корифей.
2: Да, и затем легендарный Адам Ганаев, который читал новости принципиально в прямом эфире, то есть это он всегда заходил, садился, никакой записи вообще не признавал. И Роза Ильмурзаева, о чем тут говорить? То есть это люди, мне было приятно осознать то, что вот когда-то, то, что я их застал, мне было с ними очень интересно общаться, потому что, ну, в их период это было прям очень, очень яркое занятие, то есть работать прям легендарной личности. Мы же все-таки застали уже 21 век, говоря о позициях радиовещания, когда до сих пор она все-таки является, ну, максимально, скажем так, доступным источником информирования, то есть особо тебе интернет-то и не нужен вообще в целом. И в плане того, чтобы и радиоприемник-то это какие-то копеечные деньги стоит. И по доступности, ну, все-таки, наверное, радио это номер один. И, наверное, когда мы учились на отделении журналистики, там говорят, что радио это такой самый быстро доступный источник информации. Социальные сети, безусловно, внесли свою лепту, они очень сильно, мне кажется, потрепали классические виды информирования, будь то газеты,
1: безусловно,
2: там, и,
1: да,
2: классический телевизор. Но, как мы иногда любим шутить в своем кругу, мы еще посмотрим, кто из нас, да, останется на информационном поле. Но по факту, на самом деле, сейчас я понимаю, что все случайности не случайны, и хорошо, что я оказался, я, как любят подшучивать наши коллеги, вот мы сегодня с тобой столкнулись с этим, я как-то очень громко заявил, ну, конечно, не без юмора, я сказал, мне приятно осознавать, что я был голосом возрождения, потому что огромное количество каких-то положительных изменений, восстанавливающимся Грозным, восстанавливающимся Чеченской республике, были озвучены моим голосом. Возможно, это, конечно, не повод для какой-то гордости, но я считаю для себя, что это вот прям гештальт моего собственного эго таким образом я закрыл.
1: Ну, по крайней мере, это останется в истории плюс, безусловно. Руслан, если можно так о технических характеристиках современного нашего радио, охват территории, населения, доступность и прочее.
2: Муса, среди, по крайней мере, северокавказских радиостанций, юга страны даже, я скажу смело, в плане технического оборудования, ну, мы в лидерах. Ну, по крайней мере, лидирующие позиции точно мы занимаем. Сложность регионального вещания, я всегда и своим коллегам, бытность различных форумов, когда мы встречались, и это проекты «Голос Кавказа», который вот как раз под эгидой Министерства по национальной политике, внешним связям, печати информации проводится. Он уже имеет статус международного, хотя когда-то начинался «Голос Кавказа». То есть это были какие-то максимально северокавказские радиостанции, потом уже вся Россия, а сейчас уже и за пределы. И региональное радиовещание, оно всегда имеет свою специфику. Да, сложную по сравнению с каким-то этим. Но в этом, наверное, основная, как бы скажем так, изюминка. И вот учитывая региональность, то есть Чеченская республика, это республика, в которой проживает, ну, огромное количество национальностей. Это как минимум, как самый большой, скажем так, минимум это два языка вещания. И учитывая тот факт, что радиостанция Грозная, это все-таки музыкально-информационная радиостанция по своему, скажем так, процентному соотношению, чуть больше музыки и потом уже информации. То есть это такой жанр, который был когда-то создателями этой радиостанции выбран как лучший подход к тому, чтобы транслировать информацию. То есть чтобы это не была это обычная классическая ток-радиостанция.
1: Не напряжно, да?
2: Да, не напряжно. Чтобы все это можно было чередовать с музыкой. Вот на сегодняшний момент, то есть оборудование у нас очень хорошая, очень серьезная, софт, по крайней мере, до последнего времени очень многие радиостанции соседних регионов, они вообще не понимают, как на этом работать, то есть это, насколько это все продвинуто. Коллектив, мне кажется, это самое большое приобретение, которое на последний момент, да, есть, это отличная команда, то есть даже не ради красного словца, просто единственное мое субъективное мнение, чего всегда не хватает радио, это картинки. И эта картинка, отсутствие картинки, все-таки люди в большинстве большинстве в целом визуалы. И, как говорится, если нет видеоряда, то доказать свою профпригодность радиоведущему, это может, конечно, показаться, что это какой-то, скажем так, какой-то комплекс. Но на самом деле нет. То есть ты обычно ведешь свою 24 часа, вещает радиостанция. Все эти 24 часа в этой радиоэфирке находится человек, который как минимум выполняет три функции. То есть функцию диктора, функцию звукорежиссера, потому что он еще должен как бы пользоваться непосредственно пультом, и функцию музыкального редактора, потому что он должен подбирать песни по хронометражу, чтобы они как бы одна не наскакивала на другую, в это очень грамотно вплетать какие-то выпуски новостей, интересные программы, все время рассказывая о тех или иных событиях.
1: Поддерживать градус.
2: Поддерживать, да, градус вот этого накала. И очень часто самый важный ответственный момент, я так, по крайней мере, на своем опыте, на опыте коллег, я знаю, что, учитывая тот факт, что сам глава слушает нашу радиостанцию, это очень приятно. То есть, видя в соцсетях, когда едет глава за рулем, какая-то инспекция, и там такой вот шильдик нашей радиостанции стоит, ты думаешь, как же это приятно. И плюс нести грузы этой ответственности. То есть ты знаешь, что вот тебя слушают первые лица региона, ты несешь ответственность за лицо, за имидж всего телеканала, а мы ЧГТРК Грозный, то есть Чеченская государственная телерадиокомпания. И вот один из уникальных моментов, как раз они как мысли не могут. Приятно осознавать, что тебя узнают по голосу. То есть тебя визуально никто не видит, ты не в телеке, а так тебе по голосу, а это радио, чувак, МАУ. И вот это, конечно, очень хорошо подпитывает.
1: Да, отсутствие вот этого видеоряда, это действительно вот как-то ограничение определенной вот, скажем, степени свободы, и приходится дополнительно как прибегать неким методам. Руслан, вот радио остается, наверное, как вы уже сказали, наиболее доступным таким источником информации, ну, а потому одним, наверное, из важнейших таких органов пропаганды, инструментом формирования идеологических начал. Это, безусловно, очень важно в наше весьма непростое время, ну и, как мы понимаем, дорогого стоит, потому что мы, в принципе, наверное, в большей степени ответственны за то, что происходит в стране.

0: потому что мы все, что происходит, именно доводим до сведения населения, а они уже из наших сообщений делают определенные выводы. Это большая ответственность, если так вдуматься. Руслан, огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Отдельное спасибо за ту работу, которую вы с такой ярко выраженной преданностью делаете вот в повседневной вашей жизни на радио. Безусловно, я думаю, что радиослушатели меня поддержат. Я хочу вас поздравить вот с этим вот днем. Этот день хоть и не считается так официально днем радио, но тем не менее первый день выхода в свет, скажем так, это такая знаменательная дата, которая, ну, задает, наверное, темп всему остальному. Спасибо вам. Удачи. Муса, всего доброго. Дарья Исхол,
1: за то, что пригласили нас, дали нам выговориться. И будем надеяться на то, что мы с тобой записали, оно дойдет до нашего конечного, скажем так, слушателя. Тебя тоже, Муса, с профессиональным праздником.
0: Спасибо, Руслан. Спасибо. Удачи. Всего доброго.
2: Политика изнутри.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».